0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Сына свети, как луна, светла ради стебеда, с этой че и все бежит никуды. Сына свети, как песок, залыши на нем укроп, смыв все вот

0: FM. Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем дышу. Я до завтра залышусь, пока тишусь. Я усею тут своих вибраций.